0: из Приренского края шли мужчины толпой от любви умирали. И велел ее вызвать епископ на суд, всем душе ей прощая за ее красоту.
1: Ну скажи, Лорелея, глаза так прекрасны,